Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека — не худшая смерть.

Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека — не худшая смерть.

между нами. Смотрю, твоя подружка что-то парится. У меня друзья здесь, пускай расслабится. Сейчас подсядут к ней, угостят коктейлем, пусть не боится. Дело не в постели, знаешь, мы

Реверс, саундстрек, Double O9, это Гаррет. Рожденные на улицах и незакованные моды, вся наша жизнь слабая.

иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые и наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон.

Я буду шелковой миледи, но я не леди. Я непробиваемая сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал. Лил просто пьянь.

верю, жду реку нежной боли, с надеждой перейду. Люблю, люблю. На краю реальности с желанием стою. Это голос говорит моей печали. Это просто мои мечты взрослее стали. Я не найду слова, чтобы тебе сказать.

Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека — не худшая смерть.

любви. Но знаю, что он точно будет победителем. И, Егор, ты помни, что один на свете неповторимостью души своей так светил. И ты всегда один меня поддержишь. Даже если мир восстанет против, успокоишь. Но здесь нельзя же строчку одну не добавить, что скоро станешь самым лучшим в мире папой.

0: жизнь меняет. Каждый день мой личный график. Уже больше нет смысла, и Бог меня покинул. Моя судьба же втыкает мне нож в спину.
1: Manolo, para allá.
2: Estás 906.1 a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

0: Radio Piratón.
1: Вы спросите, кому это посвящается? Я, конечно, отвечу. Это письмо без адресата.

всем тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит, всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто